0: Примелек!
1: Ова, примелек!
0: Мусинин ядына сабау!
1: Примелек! Примелек! Ова, примелек!
0: Мусинин мойна саңын!
1: Примелек! Примелек! Ова, примелек!
0: Примелек асосило, ауи!
1: Примелек! Примелек! Ова, примелек!
0: Примелек асосахиллик!
1: Примелек! Примелек! Ова, примелек!
0: Nanti kau ngelak aku.
1: Limelek, limelek, kau limelek.
0: Nampun air bis-bis.
1: Limelek, limelek, kau limelek.